0: На Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Далее. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: на Радио Хит.
1: Да-да, это я, и всем и каждому пожелаю доброго утра, вне зависимости от того, проснулись ли вы или только планируете ложиться спать. Да, я знаю, что есть люди, которые работают до сих пор и планируют только отправляться домой, но в любом случае мы начинаем новый день, и, конечно же, его будем встречать торжественно. Это последний день первой недели лета, и пора бы уже подвести итоги, как вы ее провели, но все позже. А сейчас мы с вами начинаем просыпаться вместе с Радио Хит, танцевать и если нужно петь, разрабатывать голос и тело, чтобы оно было готово к этому чудному дню. И, конечно, все это мы будем делать под лучшие музыкальные мотивы. Альберт Брайт, Wild, далее. Следом А-студио, папа-мама. Делаем громче, наслаждаемся.

реклама. Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на
1: месте. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 15, днем ожидается плюс 24, вечером плюс 21. В ясном данную минуту плюс 14, днем температура поднимется до плюс 24, вечером опустится до плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 10 на данный момент, днем температура поднимется до плюс 23, вечером опустится также до плюс 21. И в Оренбурге сейчас плюс 14, днем на 10 градусов выше, плюс 24, вечером плюс 21. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохи.
4: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Стереотипы все-таки вещь очень сильная, как оказалось. И знаете, иногда она даже становится правдой, когда люди в это верят. А в чем же история и суть этой всей ситуации, которую я хочу вам рассказать? Так это то, что, как правило, во всяких фильмах и сериалах хочешь показать, что человек умный, надеваешь на него очки. И теперь, похоже, работает так же наоборот. Люди в очках умнее и быстрее делают карьеру, как доказали ученые совсем недавно. Их исследование показало генетическую связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Также они исторически ассоциируются с интеллектом, учебой и серьезной работой, как мы уже выяснили, поэтому создают выгодное первое впечатление. Психологи уверены, что даже очки без диоптрии на собеседовании могут сыграть в плюс, и человека автоматически воспринимают как более компетентного и надежного. Так что, если идете куда-нибудь устраиваться, надевайте очки и будете выглядеть намного умнее. Да, оказывается, работает именно так, но еще больше дельных советов, как выглядеть умнее или еще что-нибудь, мы расскажем чуть позже. Так что не переключайтесь, продолжайте слушать чудесные музыкальные композиции. Смотри, радио.

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: том, что в эфир можете попасть и вы, и ваши сообщения, как угодно. Главное, что все это можно оставить на нашем портале smotri.radio или по номеру 8922-878-2929 через Макс или Телеграм. Ну а если вы, люди смелые, хотите чем-то поделиться лично, то вы можете позвонить нам. Мы также выведем вас в эфир через номер 21-103-7, код города 3537. Мы пока что зачитаем сообщения, которые пришли за эту ночь. И уже это утро. Начинаем с Анюты. Она пишет: «Здравствуйте. Передаю привет всему Оренбургу с сердечком». Все это отправляется на наш канал «Смотри радио». Ну а вам, Анюта, огромнейший привет, если еще не спите. Ну и Сергей Иванович написал: «Добрый день городу Петропавловск-Камчатский. Хороших дел и настроения». А также он передает «Добрый день нам, городу Орску, Оренбургу». Желает всем доброго утра. Доброе утро, Сергей Иванович. А, ну для вас уже добрый день. Петропавловск-Камчатский. Огромнейший привет от «Смотри радио». Ну а мы продолжим тогда будить оренбуржьян и радовать Петропавловск-Камчатский хорошими жаркими треками.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри, радио.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: АЗС Royal 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Royal 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 17, днем ожидается плюс 24, вечером плюс 21 градус. В Ясном данную минуту плюс 17, днем температура поднимется до плюс 24, вечером опустится до плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, днем слабый термометр поднимется до плюс 23, вечером опустится до плюс 21. Также и в Оренбурге сейчас плюс 16, днем плюс 24, вечером ожидается плюс 21. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
8: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Приятная тенденция, кстати говоря, прослеживается, как-никак лето началось, солнышко встает рано, и мы тоже встаем рано, быть может, из-за этого, но самое главное, что нам подниматься намного легче. Мне кажется, каждый это на себе прочувствовал, потому что когда встаешь, и на улице уже светло, тогда вставать, в принципе, легче, потому что не совсем понимаешь, какое время уже на дворе. И, знаете, конечно же, я думаю, мы с солнышком тоже начинаем просыпаться, как-никак оно нас радует своими лучами, согревает. На улице отличная погода, и этим нужно пользоваться. Если вы хотите, можете выйти прогуляться, сделать зарядку. Это будет вам точно как плюсик в копилочку. Тем более, очень нестандартное начало дня, но это, как всегда, приносит нам одно удовольствие. Ну и, конечно, мы с вами этот день разделим, это утро, и сделаем его намного ярче и бодрее. При помощи нашей музыки, в том числе, Рай Варис, Май Хасбенд, далее встречаем.
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Встретили мы с вами новый день. Этот день 7 июня, воскресенье. И в этот чудный, замечательный, свободный, вероятнее всего, денек мы можем отметить следующие праздники. День сказки. Можно почитать своим детям, если они имеются. Всемирные дни заботы. День кувыркальщиков. Да, можно побаловаться. Всемирный день безопасности пищевых продуктов. День незнакомой кухни, очистки водоемов в России. День стрижей. День принятия Конституции Республики Алтай. День июньского жука. День тика. Еще ресторатора. Также этому дню, кстати, исполнилось 133 года. Да, он у нас старенький. Всемирный день новорожденных. Тоже сегодня. Международный день осведомленности о синдроме Туретта. И день пробной технологии. Отмечается все это в России. Также у нас есть день шоколадного мороженого. Он отмечается в США. Отмечается также день физики в Аргентине и Коста-Рике. День моряка, день рыбака в Исландии. И много-много разнообразных праздников мы также можем сегодня отпраздновать. Так что выбирайте на здоровье и празднуйте, конечно же, вместе с нами. Именины сегодня еще у Ферапонта, Ивана, Виктории, Роберта, Елены. Их мы также поздравляем, ну, точнее, всех причастных. И продолжим им проводить это утро вместе с музыкой, праздновать эти чудные события. Ну, а информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру». Реклама.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 17, днем ожидается плюс 24, вечером плюс 21. В Ясном данную минуту плюс 17, днем слабый термометр поднимется до плюс 24, вечером опустится до плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, днем температура поднимется до плюс 23, вечером опустится также до плюс 21. И в Оренбурге сейчас плюс 16, днем плюс 24, вечером плюс 21. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Новый день уже давненько распахнул для нас свои двери, и пока мы все потихонечку поднимаемся, интересно было бы знать, что он для нас приготовил. Узнаем мы при помощи звезд в нашей рубрике «Гороскоп», и ее услышим после следующего трека. Далее «Гаязов Бразерс». До встречи на танцполе.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Напоминаю, 7 июня на календаре, последний день первой недели лета, и мы с вами уже готовы узнать, чего от этого чудного дня ожидать. Узнаем мы при помощи звезд, рубрики «Гороскоп» и наших астрологов. Прямо сейчас послушаем.
2: Овен.
1: Ничто так не обезоруживает собеседника, стремящегося поспорить, как признание собственной неправоты. Особенно, если вы действительно неправы. Воспользуйтесь этим тактическим ходом, и вам не придется страдать от своего упрямства. Да и назревающий конфликт быстро разрешится.
2: Телец.
1: Сегодня вы будете преисполнены весьма беспокойным видом энергии, которая будет настоятельно требовать немедленного выхода. Во вред ли, на пользу ли, зависит от того, насколько жесткий контроль за собственными действиями вам удастся установить.
2: Близнецы.
1: Небольшое умственное усилие, и вы будете на коне. Осталось лишь додуматься, в каком именно направлении стоит предпринимать он и мозговой штурм.
2: Рак.
1: Велика вероятность попасть в неловкую ситуацию. Будьте готовы держать хорошую мину при не самой лучшей игре.
2: Лев.
1: Вы сегодня будете настолько яркие и громогласны, что окружающие просто не смогут не заметить вас, сколь бы велико ни было их желание проигнорировать ваше присутствие. Не пугайте вы их болезных.
2: Дева.
1: Далеко не все сегодня будут способны понять ваши действия, однако это еще не повод, чтобы от них, то есть от действий, отказываться. Потом поймут и еще и спасибо скажут.
2: Весы.
1: Сегодня вы рискуете перетрудиться, даже не особенно надрываясь в стремлении переделать все, что только можно. Просто этот день вовсе не предназначен для пахоты.
2: Скорпион.
1: Вы можете позволить себе пойти на риск, но только на оправданный. Однако стоит иметь в виду, что продемонстрировав свою решительность, вы завоюете положение лидера, хотите вы того или нет.
2: Стрелец.
1: Сегодня кто-то очень глупый может все испортить, причем руководствоваться он при этом будет самыми благими намерениями. Возможно, вам все-таки удастся спасти положение, если успеете перехватить эту замечательную личность и озадачить его чем-нибудь до конца дня.
2: Козерог.
1: Порой очень много можно достичь, совершенно не прилагая к этому усилий. Сегодня как раз такой день. Только не привыкайте к подобному положению вещей. Это временно.
2: Водолей.
1: Вас ждет весьма мрачная перспектива. Целый день вас будут атаковать довольно противные особи. К вечеру же вы рискуете оказаться в лапах персоны, вызывающей у вас крайнюю степень раздражения.
2: Рыбы.
1: Сегодня вам очень полезна будет способность обобщать, есть ли пытаться вникнуть во все то бесконечное количество мелких, но значимых компонентов картины по отдельности можно и с ума сойти нечаянно. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправка. Заправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Супероткрытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
2: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Этот час выдался насыщенным. Мы с вами обсудили погоду, гороскопы, праздники на этот день и много всего интересного. И если вы вдруг прослушали, то вы то же самое можете услышать у нас в 10 часов утра. Но если уж вообще никак, вы можете прямо сейчас прочитать итоги в нашей группе ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри радио». Там уже гороскопы были опубликованы. Вы можете с ними ознакомиться, если вдруг вам станет интересно. Да и в принципе о нашей родине жизни, о важной информации, обо всем-всем-всем про нас мы там также рассказываем. Так что, если вдруг интересуетесь, нас любите и слушаете, также заходите, подписывайтесь и получайте самую важную информацию самыми первыми. Ну, а мы продолжим радовать вас музыкой. Егор Крид, Артик и Асти, Карма. Далее следом поговорим о погоде.
1: Сделай громче. Смотри.

0: реклама.
1: Ви камільфо і ваш бонтон, іміть костюми ад бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 19, днем ожидается плюс 24, вечером плюс 21. В Ясном данную минуту плюс 20, днем температура поднимется до плюс 24, вечером опустится до плюс 21. В Ковандыке и Медногорске плюс 15 на данный момент, днем столбик термометра поднимется до плюс 23, вечером опустится до плюс 21. И в Оренбурге сейчас плюс 18, днем плюс 24, вечером плюс 21. Информация предоставлена сайтом погода.орг.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 9 часов. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Утро как никак, это вещь такая, как ты утро проведешь, так и на весь день зарядишься. В общем, если начинается утро плохо, то навряд ли день будет хорошим и наоборот. Поэтому мы с вами этому утру должны уделить как можно больше внимания и распланировать день, и зарядить настроением, и набраться энергии, чтобы эти все действия выполнять. Ну и тут как бы подлетает у нас цитатка от Будды. Думаю, знаете этого человека, уважаемый он, и говорил вещи правильные. Сказал он следующее: каждое утро мы рождаемся заново. То, что ты сделаешь сегодня, важнее всего. Я считаю, это очень верная вещь. И не важно, что происходило тогда. Сегодня все может поменяться, если вы этого захотите. Так что думайте, чего хочется, и непременно делайте. Не обращайте ни на что внимания. Ну а мы продолжим вдохновлять при помощи музыки. Будган.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Солнце светит, жаркий день. Лежать на пляже нам не лень.
5: Плеск и брызги, детский смех вокруг.
6: Лето – самый лучший друг.
7: В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей.
8: Матрасы надувные от 399 рублей.
9: Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefis.com.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 20, днем ожидается плюс 24, вечером плюс 21. В Ясном данную минуту также плюс 20, днем температура поднимется до плюс 24, вечером опустится до плюс 21. В Ковандыке и Медногорске плюс 15 на данный момент. Днем столбы термометра поднимется до плюс 23, вечером опустится до плюс 21. И в Оренбурге сейчас плюс 18, днем плюс 24, вечером плюс 21. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

вспомнили о прошлом при помощи трека «От руки вверх», когда мы были молодыми, а теперь возвращаемся в нынешние, знаете, нынешние проблемы воистине требуют нынешних решений. И, кстати говоря, они появляются очень даже нестандартные. В общем, рассказываю вам, дофаминовые сайты для фейкового шопинга набирают популярность в Южной Корее. Сервисы выглядят как настоящие маркетплейсы или приложения с доставкой еды, где вы добавляете товары в корзину, читаете отзывы, смотрите рейтинги и в итоге делаете заказ. Курьер якобы выезжает по вашему адресу, вы даже можете отследить его передвижение, но по факту вам ничего не везут. И деньги с карты тоже не списывают. Говорят, что ощущения почти такие же, как после настоящего заказа. А такой метод помогает побороть шопоголизм или даже голод, получить быстрый дофамин и, самое главное, сэкономить деньги. В общем, если есть проблемы с покупками, можем ожидать появления этого сайта у нас и пользоваться. Как это все выглядит, не знаю, но непременно расскажу, если все это появится. А вы слушайте, чтобы не пропустить много жарких треков далее. Впереди

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
4: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
5: Телефон рекламной службы 25.

Ну и внимание к вам. Согласитесь, всегда приятно получать простые, добрые и теплые сообщения от чистого сердца. Тогда давайте вспомним обратное золотое правило, которое говорит нам делать то, что хотим, чтобы сделали для нас. И вдохновившись, позвоним, напишем или откроем наш портал smotri.radio и скажем кому-нибудь что-нибудь очень приятное. Я, кстати, в стороне тоже не останусь и передам огромнейший теплый привет Ефимовой и Маше. Машуль, тебе также пожелаю хорошего дня. Развлекайся. Ну, а я подберу самые подходящие мелодии под все ваши развлечения. Тиесто, Ариана Грейс, Beautiful Places. Далее, следом Stormae, Allor Son Don.

Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Сафионе Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Сафионе Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 20, днем ожидается плюс 24, вечером плюс 21, в Ясном данную минуту плюс 22, днем температура поднимется до плюс 24, вечером опустится до плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 17 на данный момент, днем столбик термометра поднимется до плюс 23, вечером опустится также до плюс 21, и в Оренбурге сейчас плюс 19, днем плюс 24, вечером плюс 21. Информация предоставлена сайтом погода.орск.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Далее. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Бузулукском бору зацвели редкие орхидеи. Любка двулистный, тайник овальный. Специалисты отмечают, что обильное цветение говорит о благоприятных условиях для этих растений на территории национального парка. Тайник овальный внесен в Красную книгу Оренбургской области. Специалисты напоминают, что оба растения являются редкими, поэтому срывать их нельзя. Сразу два дорожных транспортных происшествия с участием мотоциклистов произошли в Орске 7 июня. В одном из ДТП столкнулись ВАЗ-2105 и мотоцикл «Ямаха». Во втором случае 17-летний водитель мотоцикла «Минск» не справился с управлением и опрокинулся. Травмы получили три человека. По фактам обоих ДТП сотрудники госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В России хотят точнее отслеживать ситуацию с лекарствами. Аналитический центр при правительстве и Сеченовский университет договорились вместе анализировать фармацевтический рынок. Соглашение подписали на полях Петербургского международного экономического форума. Специалисты будут оценивать, какие препараты нужны пациентам, как меняются цены, есть ли риск нехватки отдельных лекарств. Для этого планируют использовать данные о производстве, поставках, импорте и спросе. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Бурова на Радиохит.
1: Как же мне нравятся все-таки формулировки в английском языке. У нас, как-никак, у каждого слова есть свое значение, у каждого выражения есть свое значение, но оно, к счастью, одно, а там можно думать и не додумать, что в итоге хотели от себя получить при помощи этого выражения. Вот, допустим, Бруно Марс открыл этот час своим треком «I just might», и там есть такая фраза «What's up, диджей?». Конечно, это может быть как привет и привет в ответ. Очень приятно, что диджеям также обращаются, но также может быть вопрос этот значить: что там наверху, как дела, чего нового, и все это вместе, как единый вопрос. Так что очень любопытно знать, как, когда и где отвечать. Но вам я тоже такой вопрос задаю в WhatsApp, а вы решайте, как ответить. Расскажите, чего нового, какие планы на день, как ваши дела, все-все-все. Расскажите нам, поделитесь на нашем портале смотри.радио, а мы вам расскажем, как пройдет этот день и как его отпраздновать.

Вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною.

0: день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А сегодня уже 7 июня, первую неделю мы с вами летнюю уже встретили. Сегодня финальный день, конечно, это уже праздник, но мы также можем отметить, например, День сказки. Также Собор Всех Святых отмечается именно в эту дату. Всемирный день заботы. Самое время уделить внимание родным и близким. Всемирный день безопасности пищевых продуктов. День очистки водоемов в России. День кувыркальщиков. Можно и побаловаться, да. Всемирный день стрижей. День незнакомой кофейни. День ресторатора. 133 года ему исполнилось именно сегодня. Всемирный день прав новорожденных. День принятия Конституции Республики Алтай. Июньского жука, циника и пробной технологии. Также Международный день осведомленности о синдроме Туретта празднуется в России. Ну а касаемо других стран, мы можем отметить День шоколадного мороженого. Этот праздник нам пришел из США. День библиотекаря в Кубе отмечается в эту дату. Ему исполнилось 214 лет. День физики в Аргентине и Коста-Рике. День отца в Швейцарии. Всех отцов поздравляем. Ну, также день моряка, день рыбака в Исландии. Также все причастные получают это поздравление. Как-никак праздники. И в Африке праздники нужно отмечать. А именины, вот, например, могут отметить сегодня Ферапонт, Иван, Виктория, Роберт и Елена. Причастные, поздравляем вас. Будем это все дело праздновать при помощи нашего музыкального сопровождения. Информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
4: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард».

время прям как эта мелодия продолжает нестись вперед, буквально бежать, и, конечно, очень будет грустно потерять его впустую. Поэтому мы с вами обсудим, что следует делать, чтобы оно не потерялось, и нам понравился этот день. А узнаем мы все в рубрике «Гороскоп» на Радио Хит после следующего трека.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Этот день только начинается. Все самое лучшее впереди. И чтобы оно, это лучшее, было в наилучшем виде, конечно, лучше знать, как поступать, что делать, а что делать не нужно. И узнаем мы уже при помощи астрологов и звезд в рубрике «Гороскоп» на Радио Хит. Прямо сейчас слушаем.
2: Овен.
1: Ничто так не обезоруживает собеседника, стремящегося поспорить, как признание собственной неправоты. Особенно, если вы действительно неправы. Воспользуйтесь этим тактическим уходом, и вам не придется страдать от своего упрямства. Да и назревающий конфликт быстро разрешится.
2: Телец.
1: Вы будете преисполнены весьма беспокойным видом энергии, который будет настоятельно требовать немедленного выхода. Во вред ли, на пользу ли, зависит от того, насколько жесткий контроль за собственными действиями вам удастся установить.
2: Близнецы.
1: Небольшое умственное усилие, и вы будете на коне. Осталось лишь додуматься, в каком именно направлении стоит предпринимать оный мозговой штурм.
2: Рак.
1: Велика вероятность попасть в неловкую ситуацию. Будьте готовы держать хорошую мину при не самой лучшей игре.
2: Лев.
1: Вы сегодня будете настолько яркие и громогласные, что окружающие просто не смогут не заметить вас, сколь бы велико ни было их желание проигнорировать ваше присутствие. Не пугайте их, болезных.
2: Дева.
1: Далеко не все сегодня будут способны понять ваши действия, однако это еще не повод, чтобы от них отказываться. Потом поймут, еще и спасибо скажут.
2: Весы.
1: Вы рискуете перетрудиться, даже не особенно надрываясь в стремлении переделать все, что только можно. Просто этот день вовсе не предназначен для пахоты.
2: Скорпион.
1: Вы можете позволить себе пойти на риск, но только на оправданный. Однако, стоит иметь в виду, что, продемонстрировав свою решительность, вы завоюете положение лидера, хотите вы того или нет.
2: Стрелец.
1: Сегодня кто-то очень глупый может все испортить, причем руководствоваться он при этом будет самыми благими намерениями. Возможно, вам все-таки удастся спасти положение, если успеете перехватить эту замечательную личность и озадачить ее чем-нибудь до конца дня.
2: Козерог.
1: Порой очень много можно достичь, совершенно не прилагая к этому усилий. Сегодня как раз такой день, только не привыкайте к подобному положению вещей. Это временно.
2: Водолей.
1: Сегодня вас ждет весьма мрачная перспектива. Целый день вас будут атаковать довольно противные особи. К вечеру же вы рискуете оказаться в лапах персоны, вызывающей у вас крайнюю степень раздражения.
2: Рыбы.
1: Вам очень полезна будет способность обобщать. И если пытаться вникнуть во все то бесконечное количество мелких, но значимых компонентов картины по отдельности, можно и с ума сойти нечаянно. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Солнце, брызги, плеск воды, к речке, но босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Да-да, и мы с вами уже подметили, что каждый новый день наша жизнь начинается заново, то есть нам предоставляется новый шанс прожить ее по-другому, провести день по-другому, поменять свои привычки, поведение или заняться чем-нибудь новым. Вопрос только чем и что хочется делать больше. Ну и, конечно, я думаю, больше всего хотелось бы напомнить иногда о себе родным и близким людям, что

чтобы получить от них такие же не менее приятные сообщения. Ну, как понимаете, иногда инициативу нужно проявлять самостоятельно, чтобы напомнить о себе. И для этого вы можете также воспользоваться нашим радиоэфиром. Для этого открывайте наш портал smotri.radio или набирайте номер 8-922-878-2929 и пишите в Максе или Телеграме все, что хочется. Ну, а мы читаем и показываем на нашем канале. Так что действуйте прямо сейчас и вдохновляйтесь музыкой. Heaven I Run вас будет подгонять. Следом Том Нови и Ant Lima. Take it close in time. Встречаем.

Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: 11 часов. Это радио.
1: Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя Орска на железнодорожной станции. По версии следствия, с осени прошлого года мужчина 5 раз вывозил металлолом из полувагонов и сдавал его в пункты приема. По предварительным данным, за это время арчанин похитил более 6,5 тонн металлоизделий. Ущерб оценивается более чем в 100 тысяч рублей. Ранее арчанин к уголовной ответственности не привлекался. 11 июня в Орске временно ограничат движение транспорта на нескольких центральных улицах. Причиной станет проведение крестного хода в честь Табынской иконы Божьей Матери. На время перекрытия будут изменены схемы движения общественного транспорта. Автобусы направят по улицам Станиславского, Ленинского комсомола и Орскому шоссе. Учебный год в России прошел штатно, сообщил РИА Новости вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Он также добавил, что по поручению Владимира Путина основной период ГИА стартовал 1 июня. Расписание экзаменов было синхронизировано с окончанием учебного года, что было удобно как для учителей, так и для учеников. Кроме того, в 2026 году на ЕГЭ зарегистрировались более 700 тысяч человек, а в сдаче ОГЭ приняли участие около 1,5 миллиона учеников. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от «Сити Групп».
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
2: Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Бурова на Радио Хит.
1: Да-да, знаем мы с вами это плавающее состояние, особенно по утрам, особенно когда вставать надо куда-то, куда мы не хотим, постоянно вот это сонное состояние, и в глазах не так хорошо все видно, и не идешь, а плывешь, и ничего не хочется, кроме спать. Но, несмотря на то, что сегодня выходной на наших студийных, уже 11:05, а значит пора уже, наверное, приходить в себя, может быть, умыться холодной водой или еще что-нибудь, если чувствуете, что немножечко тормозите. Ну и, кстати говоря, если тормозите, не тормозите, танцуйте, давайте. Это быстрее вас разогреет и приведет чувство, потому что мы с вами готовимся к новому дню. И чтобы мы все успели сделать, нужно начинать веселиться прямо сейчас. Open Bunch, Miles Away будет зажигать ваше настроение далее. Следом серебро, мало тебя, можно подпеть.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

0: Итак, мы, конечно, Радио Хит за ЗОЖ, и помимо этого за то, чтобы вы жили дольше и счастливее, поэтому советы разные я буду подкидывать, и вот прямо сейчас расскажу про то, как 90 минут силовых тренировок в неделю продлевает нашу жизнь на 50%. Производили, значит, 30-летние исследования на 150 тысяч человек, и полтора часа в зале снижает риск ранней смерти, как выяснилось, проблем с сердцем, нервной системой, а также помогает бороться с тревожностью и депрессией. И силовые тренировки улучшают работу мозга, память, помогают банально не выгореть. И самая сильная комбо – это силовые плюс кардио. Тогда уж точно будет все самое хорошее у вас с организмом. Так что, если хотите жить, верьте исследованию. 30 лет люди старались, чтобы вы могли жить лучше, счастливее и здоровее. Так что пользуемся, дорогие друзья. И в любой свой кардио, в любую свою тренировку не забывайте добавлять хорошую музыку, которую мы для вас приготовили. Джон Саммит, The Vault, Джулия Чорчи, Shades of Blue. Далее, следом Кравц и Геопика, где прошла, ты им встречаем.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы

Возвращаемся к вашим сообщениям. Написала для нас Лариса. Здравствуйте, Кристина. Хочу передать привет моему любимому супругу Александру и своей любимой доченьке. Здравствуйте, Лариса. Ваша семья огромная.

большой привет от «Смотри радио» и супругу Александру, и дочке Ларисе. Ой, и просто любимой доченьке, и вам, Лариса, в том числе. А что ж не написали, как дочь зовут? А быть может, мы ей тоже хотим привет передать. А ну-ка, пишите. Следующий ведущий обязательно все приветы передаст. Далее написал Владимир Савин. Привет, зебре. Огромнейший привет вам, Владимир. Возможно, я вас знаю. Не знаю, откуда, возможно, знаю. И огромнейший привет зебре, конечно же, с вот таким вот огромным сердечком. Далее написала Сергеева Татьяна. Всем добра и улыбок. Радиохит бомбических эфиров. Благодарствуем. Трудимся для вас, Сергеева Татьяна. Вам огромнейший привет. Ну и продолжим вас всех радовать, чтобы эфир был, как правило, как и должно быть, бомбическим. Дженни Весна, внутренний голос. Далее следом небольшая рекламная пауза, а потом еще больше зажигающих мелодий. Оставайтесь с нами.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте.

0: когда на работе сидим, не сидеть в телефоне, пожалуйста.
1: А где?
0: А где? А телефон?
1: Вот ты наглая.
0: А можно вести закон, как в школах, знаешь, телефоны запрещены, вот так
1: перечеркнуть. В этой специальной коробочке, да?
0: Да. У нас на радио, на радиоэфире.
1: А вот видите, вот какой все-таки человек, вот она вот у Бурова. Значит, я, главное, не видел, что она включается, что она включила камеру. Я тут смотрю, и интернет, а она тут раз, и меня и подставила.
0: Подставила?
1: Да.
0: А потому что работать надо, а не...
1: А я так что, так я же на работу.
0: Мозги
1: смотрю.
0: Свои, вот это не работа.
1: Это я
0: вот
1: на работу смотрю.
0: Вот что ты
1: я смотрю новости нашего сегодняшнего дня.
0: Новости, да, я так и поняла.
1: Вот что сегодня случилось.
0: Сегодня, ну мы сегодня проснулись очень весело с нашими радиослушателями.
1: Ну я понимаю, а что случилось в мире?
0: А в мире что случилось? А ты расскажешь, что в мире случилось?
1: Я вот и расскажу, потому что я же тут смотрю.
0: Да, да.
1: Вот.
0: Что жена Юра Борисова из Орска, ты смотришь.
1: Ну и ладно, и то, что она двоюродная сестра моей двоюродной сестры.
0: Это двоюродная сестра моей двоюродной сестры.
1: Нет, моей двоюродной сестры, троюродный дядь и четвертый деверь.
0: Да ты же мой брат, Женя Буров, Кристина Куликова, да?
1: Вот и все.
0: Кристина Куликова была с вами, Женя Буров остается.
1: Да, до свидания.
0: До свидания.
1: Давайте идите уже, вы перегрелись.

0: на Урале полдень. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Смертельное ДТП произошло сегодня на улице Измайловской в Оренбурге. По предварительным данным региональной полиции, 40-летний водитель питбайка, двигаясь со стороны Оренбурга в сторону села Пруды, съехал вправо по ходу движения кювет. Мотоцикл перевернулся, водитель скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. В Оренбургской области произошло два пожара, причиной которых могло стать короткое замыкание проводки. По данным регионального МЧС, в Сакмарском районе загорелся дачный дом, в котором находился 87-летний мужчина. Он погиб. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. В Оренбурге тоже горел садовый дом. Огонь охватил и хозяйственную постройку. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Спасатели сообщают, что мужчина и женщина получили травмы. Обоим около 60 лет. Предварительной причиной этих пожаров называют «короткое замыкание». В Госдуме предложили жестче регулировать езду на питбайках. Речь идет о поправках в правила дорожного движения и кодекс об административных правонарушениях, пишет газета «РУ». Депутаты считают, что сейчас такой статус определен недостаточно ясно. Формально питбайки часто относятся к спортинвентарю, но некоторые модели по скорости и мощности близки к мотоциклам. Предлагается отдельно прописать, где можно ездить на такой технике, кто может садиться за руль и какая ответственность должна быть у взрослых, если они передают питбайк детям. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Знаете, друзья, есть отличная фраза. У вас должна быть мечта, чтобы вы могли вставать по утрам. Моя мечта — сделать вообще ваш день позитивным и бодрым даже в воскресенье. Ну что ж, до 18.00 Женя Куликов в эфире, в ваших глазах и ваших ушах. Начнем.
2: Смотри.

0: день будет ярким. Смотри радио.
1: Ты живешь в путанине.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Софион Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Софион Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.

Представляете, друзья, в Китае супруг подал на развод и требует компенсацию от жены, которую, знаете, вот там тошнит при одной мысли о супружеском долге. В общем, в 2024 году, в общем, поженились, все было хорошо, но, говорит, как только вот что-то так вот к ней приближаюсь, ее начинает тошнить. И вот он психанул, мужик сказал, говорит, хватит, говорит, и, пожалуйста, компенсацию мне верните. И девушка говорит, слишком большая компенсация какая-то за это, ну, за моральный ущерб, вот как-то и так бывает, друзья. Поэтому выбирайте свои супружеские пары, как бы, ну, получше. Прям, вот знаете, вот увидели, не сразу вот лезьте, как бы, в замужество, да, а вот просто вот как-то надо немножко прижиться, вместе походить, там, киношечки посмотреть, радио посмотреть, допустим, да. Вот, кстати, дальше вот Коста Лакоста. Хотите послушать? Нать, послушайте.

0: АЗС Royal 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Royal 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы — магазин «Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с «Мелодией». Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал».
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Друзья, Tokyo Hotel поет про Калифорнию, ну а нам, зачем нам какая-то Калифорния? Нам здесь, в Орске, в Оренбургской области, хорошо и замечательно, очень тепло, и воскресенье на улице, да, и вы, наверное, чувствуете этот запах выходного, и можно свои сообщения присылать. Вот они прислали, значит, передается привет из Краснотуринска, Володьке, Аленке из Гая, любим, ждите, написал Ян. Также вот еще сообщение прилетело, Наталья написала, желаю отличного воскресенья, пусть день будет богат на приятные события, отдых принесет максимальное расслабление и восстановление. А вот Сергеева Татьяна написала, всем добра и улыбок. Радиохит бомбических эфиров. Спасибо вам, Татьяна, огромное. Вам тоже всего самого хорошего, наилучшего. Ну и, конечно, побольше смотрите радио. Это очень полезно.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жители второго участка на 4 дня останутся без горячей воды. Под отключение попадут десятки многоквартирных домов на улицах Щерца, Васнецова, Вяземская, Краматорская и Фучика. При обнаружении утечек арчан просят сообщать в обслуживающей организации или в аварийно-диспетчерскую службу МОП ПТС по телефону 21 30 46. На следующей неделе жители Орска, как и всех россиян, ждет сокращенная рабочая неделя. Дополнительные выходные связаны с празднованием Дня России. Рабочими днями станут 8, 9, 10 и 11 июня. При этом 11 июня будет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего времени сократится на 1 час. Отдыхать арчане будут 3 дня подряд, с 12 по 14 июня включительно. В пятницу, 12 июня, в стране отметят День России. В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам, который будет равен 150% средней региональной зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости. При этом единый федеральный минимальный стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. По словам депутатов, действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вы знаете, друзья, ученые доказали, что вот котики, просмотр про котиков, да, видюшечек, снижает риск сердечного приступа на 30%, а вот Радио Хит на все 100%. Смотри радио и живи счастливо. Как бы на студийных уже 13.05, мы в новый час.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Я свою девчонку тоже, я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас, магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин, обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. Красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
7: Папина работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
8: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
7: Алло, а можно такси к школе?
9: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
10: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

Заряжайся хитами, и жизнь станет ярче. Радио. Огни земли.

друзья, бывает и такое. Смотрите под ноги, как говорится. Женщина подскользнулась на картофельном пюре и требует от ресторана $1.5 миллиона. В общем, в США Джей, в общем, посетительница направилась в дамскую комнату и подскользнулась на неком веществе, которое, как она уверяет, было шматком картофельного пюре. Вот, понимаете, упал и, говорит, видимо, сильно упал, и голову бобо, и говорит, $1.5 миллиона мне давайте. Я вот тут на шматке в этого картофельном пюре упала. Иначе, говорит, иначе до понедельника дойдет до Лукашенко. Вот, и все. Вот как-то так вот. Не знаю, что скажут на это, как бы, суды, да, но надеюсь, что главное, чтобы, как бы, голова целая была, и, как бы, все было бы замечательно. Ну, а чтобы быстрее все заживало, надо либо подорожник, либо смотреть радио. Мы, вот, знаете, целительными силами обладаем. И дальше давайте-ка будем смотреть и слушать радио вместе, друзья.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: Песня «Ева» группы «Винтаж» — одно из самых успешных хитов коллектива, выпущенных в 2009 году. Композиция основана на сэмпле из песни «Беги от меня» группы «Гости из будущего» и стала данью уважения Евы Польни, солистки «Гостей из будущего». Давайте вспомним эту композицию, друзья.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35. 5-37-68-41-40. Новотроицкий.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В аэропорту Оренбурга зарегистрированы задержки двух рейсов. Об этом свидетельствует данные информационного табло. Рейс, направляющийся в Сочи, первоначально планировался к вылету в 17.50, однако его вылет перенесен на 8 июня. Кроме того, рейс, выполняющий перевозку в Санкт-Петербург, должен был отправиться 7 июня в 16.40, но время вылета отложено на 1 час, до 17.40. Примечательно, что оба рейса эксплуатируются одной авиационной компанией. Причины задержек на данный момент не раскрываются. Детские сады нужно перевести на 12-часовой рабочий день для удобства родителей. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. При этом он подчеркнул, что перед введением такого графика необходимо повысить заработную плату воспитателям. Однако стоит учитывать психологию детей, так как для кого-то столь длительное пребывание в саду может быть утомительным. Ученые Пермского политеха создали и запатентовали метод, который позволяет за несколько дней определить, способна ли загрязненная нефтью почва восстановиться самостоятельно или ей требуется дополнительная рекультивация. Разработка может заменить длительные и дорогостоящие химические анализы, которые сегодня используются для оценки последствий нефтяных разливов. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт, друзья. Большинство овощей и почти все фрукты содержат небольшое количество спирта. Поэтому, если вы в завязке или за здоровый образ жизни, чокнитесь с другом огурцом и радуйтесь жизни. В новый час шагаем смело, друзья. Женя Куликов здесь. Погнали. Вау.
2: Смотри.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

Аналитический центр ВЦИОМ определил любимые застольные песни россиян. Об этом на полях экономического форума сообщил руководитель практики аудита, значит, центра Мария Атаева. Самыми популярными песнями для коллективного пения назвали «Каня», группы «Любэ», да, «Выйду ночью в поле с Каней», «Матушку», «Матушка земля» вот от Татьяны Картуковой и «Катюшу». По словам Атаева, результаты исследования доказали, что музыкальный российский код все-таки есть. Но, знаете, у нас там таких песен нету, но у нас есть лучше. Ну, как лучше? Ну, знаете, хорошие, тоже хорошие. Ну, не сказать, что прям... Ну, вот, знаете, на уровне песни, которые понравятся всем и взрослым, и молодежи. В общем, давайте смотреть радио вместе, друзья. Прямо тут будем даже привет передавать. Вот уже пишут, но это чуть-чуть попозже. В 14:40 где-то можно будет дозвониться и передать привет лично, кому хотите.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Телефон рекламной службы 25.

0: Таня, ваши самые свежие приветы уже в эфире, друзья. Татьяна написала привет всему Оренбургу. Олеся написала привет Эльзире. В общем, вот такое вот, вот сообщение. Дальше Татьяна написала: передайте привет Эльзире Дождановой. Я ее очень сильно люблю. Олеся написала привет Эльзире. И Владислав пишет: привет, Женя, поставь Зиверт Банк. Он уже был. Уже, кстати, уже поставил давно. Дальше: привет тем, кто без привета. А тех, кто уже с приветом, написал нам Петр. А вот Саида написала: передаю привет маме, сестрам и племяшкам. Ну что ж, друзья, давайте дальше проводить вот этот замечательный воскресный день вместе, смотря радио.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: реклама.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал».
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Да, расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 25 градусов, вечером будет плюс 21, в Оренбурге сейчас плюс 23, вечером будет плюс 22. В Ясном сейчас плюс 24, вечером ждите плюс 22, но в Кундыке-Метогорске плюс 23, вечером ждите плюс 21. В Сингапуре плюс 32, а информацию предоставил сайт pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Бузулукском бору зацвели редкие орхидеи – любка двулистная и тайник овальный. Специалисты отмечают, что обильное цветение говорит о благоприятных условиях для этих растений на территории национального парка. Тайник овальный внесен в Красную книгу Оренбургской области. Специалисты напоминают, что оба растения являются редкими, поэтому срывать их нельзя. Сразу два дорожных происшествия с участием мотоциклов произошли в Орске 7 июня. В одном из ДТП столкнулись ВАЗ-2105 и мотоцикл «Ямаха». Во втором случае 17-летний водитель мотоцикла «Минск» не справился с управлением и опрокинулся. Травмы получили 3 человека. По фактам обоих ДТП сотрудники госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В России хотят точнее отслеживать ситуацию с лекарствами. Аналитический центр при правительстве и Сеченовский университет договорились вместе анализировать фармацевтический рынок. Соглашение подписали на полях Петербургского международного экономического форума. Специалисты будут оценивать, какие препараты нужны пациентам, как меняются цены, есть ли риск нехватки отдельных лекарств. Для этого планируют использовать данные о производстве, поставках, импорте и спросе. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, Радио Хит нужен нам как детям. Детский сад, как современной музыке непонятный иногда смысл, или как некоторым районам Орска, вода. Мы врываемся в новый час, не переключаемся. Будьте с нами на одной волне. Женя Куликов здесь, погнали.
2: Смотри.
0: Радио

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, какие праздники сегодня будем отмечать? Сегодня 7 июня. Уже, представляете, неделя лета пролетела на воскресенье. Сегодня день сказки. А также Всемирный день заботы. Позаботьтесь о ком-нибудь. День очистки выдаваемых в России. Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Всемирный день стрижей. Это вот эти вот, которые вот в 4 утра в моем дворе начинают пищать, орать. И это аж бесит прям. Да, день кувыркальщиков. Да. День незнакомой кофейни. День ресторатора. День июньского жука. И день цинника. Это все праздники на сегодня, друзья. Давайте праздновать их вместе с Радио Хит. Ну а всю подробную информацию посмотрите на kalend.ru.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Макс!
1: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

Хорошее настроение, отличные новости здесь на радио Хит. Жена хоккеиста Ильи Ковальчука, Николь, стала первой россиянкой, покорившей Эверест без кислородного баллона. В материале говорится, что Ковальчук стала первой представительницей России и одной из немногих женщин в мире, которым покорился этот уникальный рекорд. Она поднялась на высоту 8848 метров. В общем, молодец какая. Аплодисменты ей обязательно поставлю. Почему бы и нет, но это наша девочка покорила Эверест. Вот так вот. Как говорится, и в избу горячую зайдет, и Эверест покорит. А почему бы и нет? Ну что ж, друзья, вот с такими хорошими новостями мы продолжаем смотреть радио и слушать тоже. Мадонна дальше, ну а потом Майя Мишель с композицией «На малиновой луне».

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Коста Лакоста с композицией «Черри Леди». И, кстати, Натали тут написала: «Привет, Орск, купили черешню и абрикосы. Ну, стихотворенницы вам. Чтоб были мы активны, всем нужны нам витамины, чтобы ничем не заболеть, нужно фруктов больше есть. Ну вот для пользы, для терпения, да и просто для души подношу я вам с почтением. Фрукты чудо хороши. Угощайтесь, наслаждайтесь и здоровья набирайтесь». Спасибо вам огромное, Наталья. Огромное-огромное спасибо. Да, вот сейчас вот витаминки, они нужны, поэтому кушайте их. А вот Олесь написала: «Поставьте, пожалуйста, песню «Золотое сердце» Стас Михайлов для моей любимой Эльзиры». И она даже звонила нам, но, понимаете, ну нет у нас такой песни. Ну, не формат, не формат. А вот формат у нас что? Миобойка-экспонат. Вот, наверное, вот она и пойдет. Давайте смотреть и слушать радио дальше.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. От города 3-5-3-7-20.
1: Телефон уже не нужный. Сразу я в трейды надал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну и расскажи немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 25 градусов, вечером будет плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 24, вечером будет плюс 22. В Ясном сейчас плюс 24, вечером будет плюс 22. Ну а в Кумандыке Медногорске плюс 23, вечером будет плюс 21. В Бляве сейчас плюс 22, а информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия, свежемороженая. Мороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
6: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя Орска на железнодорожной станции. По версии следствия, с осени прошлого года мужчина 5 раз вывозил металлолом из полувагонов и сдавал его в пункты приема. По предварительным данным, за это время арчанин похитил более 6,5 тонн металлоизделий. Ущерб оценивается более чем в 100 тысяч рублей. Ранее арчанин к уголовной ответственности не привлекался. 11 июня в Орске временно ограничат движение транспорта на нескольких центральных улицах. Причиной станет проведение крестного хода в честь Тавынской иконы Божьей Матери. На время перекрытия будут изменены схемы движения общественного транспорта. Автобусы направят по улицам Станиславского, Ленинского, Комсомола и Орскому шоссе. Учебный год в России прошел штатно, об этом сообщил РИА Новости вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Он также добавил, что по поручению Владимира Путина основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Расписание экзаменов было синхронизировано с окончанием учебного года, что было удобно как для учителей, так и для учеников. Кроме того, в 2026 году на ЕГЭ зарегистрировались более 700 тысяч человек, а в сдаче ОГЭ приняли участие около 1,5 миллиона учеников. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, есть две вещи, которые нас с вами объединяют. Первое, я тоже как вы, когда вот слишком жарко, ну и что жарко, когда холодно, ну и что холодно. Еще нас объединяют лучшие треки на Радио Хит. И прямо сейчас буду делиться с вами ими. Погнали в новый час, друзья.
2: Смотри.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага «Софион Смарт» 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца «Софион Гранд Смарт» 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

экономическом форуме выставили на продажу компьютер Стива Джобса. В общем, на Петербургском международном экономическом форуме представлен один из первых экземпляров компьютера Apple II, который оценили в 35 миллионов рублей. Вот. Речь идет о ранней модели персонального компьютера Apple II, созданной при участии одного из основателей Apple. Устройство впервые было представлено весной 1977 года и стало одним из ключевых продуктов, которые обеспечили успех молодой компании. Вот так, 35 миллионов рублей. Интересно, кто-то купил? Об этом узнаем чуть попозже. Ну а пока слушаем и смотрим радио, друзья. Gorillaz, Feel Good. Какая замечательная композиция. Ням-ням.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусо в Комбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящие нужно вам для кухни средства. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hit, взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: на все времена.
1: Сегодня это композиция «Токсик», песня американской певицы Бритни Спирс, которая выпущена в 2004 году как второй сингл с ее четвертого альбома. Именно один из самых успешных хитов ее карьеры, который принес певице первую премию Грэмми. Слушаем.

0: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Австралия. 17 часов. Это радио Хит Клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жители второго участка на 4 дня останутся без горячей воды. Под отключение попадут десятки многоквартирных домов на улицах Щерцева, Снецова, Вяземской, Краматорской и Фучика. При обнаружении утечек арчан просят сообщать в обслуживающей организации или в аварийно-диспетчерскую службу МУП ПТС по телефону 21 30 46. На следующей неделе жители Орска, как и всех россиян, ждет сокращенная рабочая неделя. Дополнительные выходные связаны с празднованием Дня России. Рабочими днями станут 8, 9, 10 и 11 июня. При этом 11 июня будет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего времени сократится на 1 час. Отдыхать арчане будут 3 дня подряд, с 12 по 14 июня включительно. В пятницу 12 июня в стране отметят День России. В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам, который будет равен 150% средней региональной зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости. При этом единый федеральный минимальный стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. По словам депутатов, действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
3: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, меня зовут Женя Куликов. Я тоже, как и ты, в детстве, перед тем, как выбрать киндер, да, сюрприз, брал его и начинал вот так трясти руками и с помощью таких манипуляций выбрал яйцо, где там шарашит хорошо, значит, там хорошая игрушка. Мы все разные, нас объединяет еще кое-что. Мы все любим Радио Хит. Смотрим дальше.
0: Радио

0: день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, какие праздники сегодня отмечаем? Сегодня 7 июня, воскресенье, это уже праздник. Сегодня день сказки, а также сегодня Всемирный день заботы. Заботьтесь друг о друге. День очистки водоемов России, а также Всемирный день безопасности пищевых продуктов. А также сегодня Всемирный день вот этих стрижей, которые в 4 утра начинают пищать, орать, летать. И меня это бесит. Вот, ну ладно. День июньского жука, день также сегодня цинника. Ну а еще что же у нас вообще, знаете, вот в истории было? А в 1631 году в Индии заложен Тадж-Махал в этот день, друзья. Да, да, да, вот как-то так. Это все праздники на сегодня, давайте их праздновать вместе с Радио Хит. Ну и, конечно же, всю подробную информацию на сайте можно увидеть kalend.ru. Вот как-то так.
0: Реклама.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: 5 месяцев назад родители 22-летнего Деллы привезли его в дом целителя, известного как Баканда. Житель Кении страдал от проблем с психическим здоровьем, и Баканда заявил, что поможет несчастному, готовя его как бы для него целебные отвары и окуривая его дымом местных растений. Но недавно вот это пришлось спасать с помощью полиции этого мальчика. Выяснилось, что все это время он просидел в доме целителя, будучи прикованным цепью. Вот так, врачи. Да, вот такой целитель. Мужчина был сильно истощен, так что сразу после спасения его отправили в больницу на обследование и лечение. Арестованный вот этот Баканда заявил, что родные пациенты не платили ему денег, поэтому он так и держал. И, в общем, заперти мальчика. Вот это да, вот это да. Но главное, вот смотрите, в нашем мире главное не болеть. Поэтому давайте будем заряжаться хорошим настроением здесь на Радио Хит. Специально буду вот вам такие флюиды посылать в «Смотри радио», чтобы вы не болели. Да, не надо болеть, надо радио смотреть.
1: Сделай громче. «Смотри

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
7: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 25.

0: таким вот настроением хорошим мы продолжаем с вами, друзья. Скоро Женька пойдет как бы отдыхать, а Макс Мочалов здесь со своим хит-мюзик-чартом как начнет здесь работать. Вот это будет классно. Ну что ж, вот, привет всем, я слушаю вас здесь из Бразилии. Ого! Очень люблю вашу радиостанцию. Передаю теплый привет всем слушателям. Нам написали, слушайте, даже в Бразилии. Вам тоже огромный-огромный привет. В Бразилию улетает, это хорошо, у нас везде слушают, слушайте, из-за границы, и да, скоро, наверное, с Марса будут написать. Я Сергею и Татьяне написал, всем добра и улыбок, радиохит бомбических вам эфиров, передаю привет своей любимой Инночке, я тебя очень сильно люблю, твой лев, привет всему ясному. Наталья написала, привет, Женя Куликов, отличный эфир, поставь мне у Бойко экспонат, обязательно прозвучит, а почему бы и нет, классная, мне нравится эта песенка. Ну а пока давайте вот Зиверт послушаем. С композиции «Гудбай».
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
1: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. В Орске плюс 26, вечером будет плюс 21, в Оренбурге плюс 24, вечером будет поздним плюс 22. В Ясном плюс 24, поздним вечером плюс 21, в Кундыке Медногорске плюс 23, а поздним вечером плюс 21. В Бляве по-прежнему плюс 23, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру. Так, надо ртом поработать. Бык тупо, губ тупо, а все хорошо. Поехали далее.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

этом все, друзья. Буду с вами прощаться. Дальше у нас будет, будут новости, конечно. Ну а потом Макс Мочалов будет со своим хит-мюзик-чартом. Он скажет, где, кто на первом месте, кто на втором, кто на третьем. В общем, давайте-ка будем слушать, как всегда. Будет все классно и весело, и позитивно. Хорошего воскресенья вам, друзья.

0: На Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жители второго участка на 4 дня останутся без горячей воды. Под отключение попадут десятки многоквартирных домов на улицах Щерца, Васнецова, Вяземская, Краматорская и Фучика. При обнаружении утечек арчан просят сообщать в обслуживающей организации или в аварийно-диспетчерскую службу МУП ПТС по телефону 21 30 46. На следующей неделе жители Орска, как и всех россиян, ждет сокращенная рабочая неделя. Дополнительные выходные связаны с празднованием Дня России. Рабочими днями станут 8, 9, 10 и 11 июня. При этом 11 июня будет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего времени сократится на 1 час. Отдыхать арчане будут 3 дня подряд, с 12 по 14 июня включительно. В пятницу 12 июня в стране отметят День России. В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам, который будет равен 150% средней региональной зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости. При этом единый федеральный минимальный стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. По словам депутатов, действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Три радио.
1: 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.
2: Это Hit Music Chart.
1: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
3: Ура, ура! Первые летние выходные уже с нами. Ну что, приготовились к новому сезону? Тогда давайте открывать его вместе с самыми жаркими треками этой недели. Но для начала отправимся в последние выходные весны и вспомним, кто же там был на вершине.
2: Лидеры прошлой недели.
3: На третьем месте были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. На втором месте была Бервульф и ее Феникс.
4: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится со теней, я обернусь феницам.
3: Ну а лидерами хит-мюзик-чарта были Алок и Иллениум с треком To The Moon.
1: Music Chart.
3: А теперь пора открывать новую двадцатку лучших, которые были отобраны, кстати, пользователями портала smotri.radio. И начнем мы вместе с Алексом Уорреном. Forever Dream в эфире.
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта и Лорейн с треком «Пам-пам» стремительно приближаются к последнему месту нашего топа. Если вас это не устраивает и вы хотите помочь вашему любимому треку подняться выше, скорее заходите на портал smotry.radio и голосуйте. Друзьям и близким, кстати, тоже об этом скажите. И самое главное, конечно же, открывайте нашу трансляцию, чтобы ваши выходные стали ярче. С этим нам точно помогут Kungs и Theophilus London, их трек «Galaxy» на 18-м месте.
0: 18-е место.

0: Music Chart.
1: Это были Offenbach с треком Miles Away. Мы же также ждем ярких приключений от этих выходных. Ведь за долгую рабочую неделю мы что-то как-то засиделись на одном месте. И чтобы вас ничего не сдерживало, мы снимаем с вас все ограничения. И поможет нам, конечно же, музыка, которая точно не оставит вас равнодушным и поможет двигаться к вашей цели. Так что делайте громче и вперед под ритмы от Джона Смита, Дуэлта и Джули Кранч. Shades of Blue в эфире.

0: Music Chart.
1: Это были Боб Синклер и Кейжа, I Can Wait. Ну а мы вернемся после рекламной интеграции.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
4: Все, что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. Сети магазинов «Милый дом». Таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск.

0: котлами в газовик.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
4: Хит Мьюзик Чарт.
5: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
6: Долгожданные летние выходные наконец-таки наступили, и мы с радостью это отметим вместе с вами. Думаю, у каждого накопилось уйма планов, так что не будем заставлять себя томиться в ожиданиях. И прямо сейчас воплотим парочку реально ваших классных идей, и поможет нам лучший саундтрек. Кстати, их у нас целых 20, и мы уже на 14 месте. Тут у нас Тедди Суимс и его «Мистер Кноу Айтоу».
4: 14 место.

композиции. Но вот многим смысл, вложенный в хит, показался не совсем уместным. Но это не помешало Мии и в нашем хит-параде добраться до 13-го места. Ну а на 12-м слушаем Софи Энзау «Мария».

0: Hit Music Chart.
1: Только что мы слушали Sony Farder и D.O.D. с треком Think About Us. Если вы по-прежнему не задумывались о том, кого хотите добавить в свой выходной, думаю, сейчас самое время. Да-да-да, давайте-ка вместе вырвемся из чувства одиночества и скуки. Уверен, многие жаждут шумного веселья в большой компании. Мы с удовольствием вам такую организуем, но и вы тоже подключайтесь и пишите, и звоните родным под музыку от Айсбергерт и Зиверт. Их банк на 10-м месте.

0: Music Chart.
1: Это был Earbox и Graceland, а мы продолжим после рекламной интеграции.
2: Реклама.
3: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
4: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Цены всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
8: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск. Проспект Ленина, 140. Орск. Краматорская, 35Б. Новотроицк. Улица Советская, 83/1.
9: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
10: Смотри радио.
11: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
12: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
13: Категория 16+. Телефон рекламной службы 20.

0: Music Chart.
1: Мы напоминаем, что помочь вернуться любимому треку вы всегда можете, проголосовав за него на нашем портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. Ну а мы продолжаем в эфире танцевать. И Егор Крид, и Артик Асти нам помогут и расскажут, что такое все-таки карма.
2: Восьмое место.

0: Music Chart.
1: Как мы и думали, Альберт Брайт даже не думает опускать ручки. Хоть и трек Wild в прошлом выпуске опустил Саша на 9 место, сегодня он вновь полетел вверх и добрался аж до 7-го. Кто знает, может, ему вновь удастся возглавить нашу 20-ку лучших, как в былые времена, собственно. А вот следующему нашему участнику в этот раз не очень-то благоволили наши телеслушатели. В прошлом выпуске Алокзе, Португал, The Man с треком Dive into Ocean были на 3-м месте, а сегодня упали на 6-е.
0: 6-е место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Огненный настрой Бирвульф, скорее всего, погасил дождь за окном, который всю неделю заливал город, что и привело к падению ее Феникса. Он сидел на второй строчке, а сегодня он лишь до пятого места долетел. А вот в шаге от тройки лучших ожидаемо оказался трек, в котором сошлось буквально все. Любимые сольные исполнители, которые по отдельности, собственно, будоражат души наших радиосмотрителей. Плюс тема расставания всегда захватывает.

0: Music Chart.
1: Уже совсем скоро мы услышим тройку лучших, никуда не переключаемся.
2: Реклама.
3: АЗС Royal 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Royal 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Даже не думайте притормаживать. Тройка самых горячих исполнителей уже готова ворваться в ваш выходной. Своими голосами вы донесли до всех, что эти треки должны чаще звучать в нашем эфире. И начнем мы с очередного камбэка. Целых 3 недели Ибон отсутствовал на вершине, хотя в последний раз он был номером 1. И вот сегодня трек Hollow возвращается, ну, правда, на 3-е место.
1: 3-е место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Это наконец-таки случилось. Неожиданно, после такого долгого ожидания, он все-таки смог. Попав в наш хит-парад, он всегда был на хороших местах, ну, где-то в десятке лучших. Но вот выше четвертого места никак не мог прыгнуть. А сегодня, спустя столько месяцев и столько усилий, он достучался до наших телеслушателей и смог занять второе место нашего хит-парада. Встречаем Холли Флейм и его Тану. Ура-ура!
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: А вот с лучшим треком этой недели у нас все по-прежнему хорошо. Наши радиосмотрители вторую неделю подряд уверенно отдают большинство за спутник, которому так и хочется прикоснуться. Я, конечно, говорю про Луну, которая освещает нашу жизнь в самые темные ночи. И чтобы это происходило даже днем, вы проголосовали за Лока и Иллениум. Трек To The Moon становится лидером хит-мьюзик-чарта.
0: Первое место.

0: Hit Music Chart.
1: Вот такие вот итоги. Как вам, народ? Делитесь впечатлениями о нашем хит-параде в наших соцсетях. Мы же уже готовы к новому голосованию. Так что ждем тебя в нашем разделе на портале smotek.radio. Ну а полную версию хит-парада ищи в нашем Apple Podcast и в нашей официальной группе ВКонтакте. С вами был Макс Мочалов. Скоро услышимся. Пока!
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Are you ready?
3: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов.

0: Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

Друзья, всех приветствую в эфире Радио Хит. Сегодня с вами вечером. На связи буду я, Настя Центр. Мы сегодня будем готовиться эмоционально, конечно же, к завтрашнему дню, к рабочей неделе. И, естественно, заряжаться позитивом как можно больше и смелее здесь и сейчас в вечернем эфире вместе с лучшей музыкой от Радио Хит. Так что вы подключайтесь к нам, делайте громче. Уверена, что вам понравится. Будем веселиться и наслаждаться вместе самой клевой командой и компанией. Ну, а музыки, кстати, уже много классной готовы, так что тебе предлагаю сделать громче. Смотри, радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Жаркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. О, Афина.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что ж, друзья, самое время поговорить о том, что интересного нам подготовили звезды уже, между прочим, на завтрашний день, на 8 июня. Во-первых, удивительно, как так быстро бежит время, а во-вторых, как здорово, что мы можем это узнать заранее.
2: Овен.
1: Овнов ожидает завтра день, который может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень многое и преимущественно одновременно. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выбраться из центра событий.
2: Телец.
1: Чем энергичнее вы начнете день, тем больше удовольствия он вам принесет. Пассивный отдых завтра вам противопоказан.
2: Близнецы.
1: Возможно, вы не можете добиться желаемого, однако получите некоторый промежуточный результат, который при ближайшем рассмотрении может оказаться чуть ли не более ценным, чем конечная цель.
2: Рак.
1: Концентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день мучительно, гадая, с чего начинать активную деятельность, которой будет требовать отоспавшийся организм.
2: Лев.
1: Если вы завтра дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то, что имеете и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что, прежде чем раскройте рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка.
2: Дева.
1: Ваше сострадание и понимание бесконечные. Вы подобны ангелу во плоти, вам не надоело? Пора удостовериться, что окружающие как следует оценили это.
2: Весы.
1: Взгляд ваш завтра целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце, это вредно. Опять же, птичка пролететь может или шишка упасть. Короче говоря, завтра очень вероятные проблемы со зрением.
2: Скорпион.
1: Любое неверное ваше движение немедленно будет замечено. Ваше окружение завтра будет настроено весьма агрессивно. Постарайтесь быть тише воды и ниже травы.
2: Стрелец.
1: Возможно, вы желаете слишком многого, и, что характерно, сразу завтра стоит пересмотреть свои амбиции, возможно, в чем-то их умерить. Ненадолго, разумеется.
2: Козерог.
1: День может оказаться для вас чрезвычайно дорогостоящим. Спасти от этой напасти может вовремя подоспевшая дружеская помощь. Так что неплохо бы заранее заручиться чьей-либо поддержкой.
2: Водолей.
1: Ваши эмоции будут первейшим из ваших врагов. Ни в коем случае не позволяйте им завладеть собой. Нынче вам целый день придется говорить себе спокойно и глубоко дышать, хоть это и вредно.
2: Рыбы.
1: У вас есть шанс немного подпортить свою репутацию. Постарайтесь им не воспользоваться. Всем знаком зодиака я желаю удачи. Напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом igne.com.
2: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: При всем богатстве выбора товара проблема лишних трат нам не знакомо. Мы знаем, куда ехать надо, за всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» средства от муравьев. Муравьед «Супер» 50 грамм, 33 рубля. Шпагат «Жутовый» 120 метров, 52 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: Ну что, друзья, приятно проводим время с любимыми нашими слушателями, вы с любимой радиоволной, и, естественно, всем от этого хорошо и приятно. Ну а еще лучше, когда вы отправитесь отдыхать и со спокойной душой будете знать, что завтра вы полностью готовы к новому дню, к новой рабочей неделе и полны сил и эмоций. Поэтому мы будем стараться подарить вам нужное количество уже сейчас, в это мгновение, чтобы завтра вы точно могли с удовольствием начать новую неделю. Так что пишите нам, рассказывайте о своих состояниях, о своих эмоциях, которые, кстати, мы будем здесь зачитывать в эфире Радио Хит. Это я говорю про сообщения. Ну и про ваши эмоции, про все, что присутствует вдруг на душе, в голове, все это можете также нам написать сюда, в эфир Радио Хит. Мы их зачитаем в следующем часе. А пока множество приятных и ваших любимых треков.
1: Смотри.

0: реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Софионе Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Софионе Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон.

0: всего за 99 рублей. Успей купить по суперцене в Милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с вами на связи. Сегодня мы получаем удовольствие, яркое настроение и море приятных, позитивных чувств, естественно, в эфире Радио Хит. И готовимся к новой рабочей неделе совместно с самыми жаркими и приятными треками. Поэтому вы можете подключаться уже сейчас, делать свой воскресный вечер ярким, музыкальным, ну и необычным, не так, как мы привыкли, да, тюленить дома, ничем не заниматься и вообще расстраиваться по тому поводу, что завтра вновь трудиться. Нет, друзья, мы сегодня отдыхаем, танцуем, слушаем музыку и просто получаем удовольствие.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
6: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимый вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28, ТЗБ. Фирменный магазин «Орск».

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ОТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, друзья, продолжаем с вами наслаждаться моментом в эфире Радио Хит. Слушаем только самую приятную, лучшую музыку. И, конечно, делимся своим настроением и эмоциями. Ведь у нас сегодня вечер как раз для этого и создан. Пусть он и воскресный, пусть и далее нас ожидает сложная рабочая неделя. Но все-таки сегодня мы должны насладиться на все 100, отдохнуть душой и телом, расслабиться, ну и не забыть о своих родных и близких, которые тоже ждут вашего сообщения, ваших приветов и вашего хорошего настроения. Так что обязательно пишите телеграммы Макса 8922-878-2929. Я жду всех и каждого, зачитаю в конце этого часа, а пока море приятной музыки специально для тебя.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
11: Взгляни на мир другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья, мы с вами переходим к вашим приветам, поздравлениям и сообщениям. Вы их, разумеется, можете написать прямо здесь и прямо сейчас в эфире Радио Хит и сделать это быстро и просто. Это, конечно, Телеграм 8922-878-2929. Туда же и Макс относится, так что можете писать ему свои сообщения. Естественно, вы можете еще и дозвониться до нас. Это 21-137, код города 3537. Ну и передать своим родным, близким привет и поздравления, пожелания. В общем, все, что захотите, рассказывайте, как вообще проходит у вас вечер, и делитесь своим настроением. Быть может, вы вообще ушли в отпуск и теперь наслаждаетесь, у вас всю неделю выходные и так далее. В общем, ждем. Хвалитесь обязательно. Я зачитаю это все уже в следующем часе. Ну, а скоро расскажу тебе о погоде.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия, точнее, для официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру

0: О, теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите orsk.ru в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Orsk.ru. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Самое время рассказать о погоде. В городе Орске плюс 20, ночью плюс 17 градусов, в Оренбурге плюс 21, ночью плюс 16, в Ясном плюс 21, ночью плюс 13, в Ковандыке и Медногорске плюс 21 градус, ночью до плюс 13. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
4: Все оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

друзья, всем огромнейший привет. 21.03 на наших студийных. Еще один новый час встречаем вместе с любимой компанией. В эфире радио «Хит» и, естественно, самыми лучшими треками, которые поднимут твое настроение сегодня и вообще зарядят тебя на предстоящую рабочую неделю. Так что обязательно подключайся, делай громче и не пропусти. Все самое лучшее у нас на волне. Смотри радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
5: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Прямо сейчас расскажу о том, что интересного подготовили звезды на завтра, на 8 июня. Так что делаем громче и слушаем.
2: Овен.
1: День может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень много и преимущественно одновременно. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выбраться из центра событий.
2: Телец.
1: Чем энергичнее вы начнете день, тем больше удовольствия он вам принесет. Пассивный отдых завтра вам противопоказан.
2: Близнецы.
1: Возможно, вы не сможете добиться желаемого, однако получите некоторый промежуточный результат, который при ближайшем рассмотрении может оказаться чуть ли не более ценным, чем сама конечная цель.
2: Рак.
1: Концентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день мучительно гадая, с чего начать активную деятельность, которой будет требовать отоспавшийся организм.
2: Лев.
1: Если вы завтра дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то, что имеете и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка.
2: Дева.
1: Ваше сострадание и понимание бесконечны. Вы подобны ангелу во плоти. Вам не надоело? Пора удостовериться, что окружающие как следует оценили это.
2: Весы.
1: Взгляд ваш завтра целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце, это вредно. Опять же, птичка пролететь может или шишка упасть. Короче говоря, завтра очень вероятны проблемы со зрением.
2: Скорпион.
1: Любое неверное ваше движение немедленно будет замечено. Ваше окружение завтра будет настроено весьма агрессивно. Постарайтесь быть тише воды и ниже травы.
2: Стрелец.
1: Возможно, вы желаете слишком многого и, что характерно, сразу. Завтра стоит пересмотреть свои амбиции и, возможно, в чем-то их умерить. Ненадолго, разумеется.
2: Козерог.
1: День может оказаться для вас чрезвычайно дорогостоящим. Спасти от этой напасти может вовремя подоспевшая дружеская помощь, так что неплохо бы заранее заручиться чьей-либо поддержкой.
2: Водолей.
1: Ваши эмоции завтра будут первейшим из ваших врагов. Ни в коем случае не позволяйте им завладеть собой. Нынче вам целый день придется говорить себе спокойно и глубоко дышать, а это тоже вредно.
2: Рыбы.
1: У вас есть шанс немного подпортить свою репутацию. Постарайтесь им не воспользоваться. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Телефон рекламной службы 20.

0: самую пасмурную и, казалось бы, неприятную погоду. Хотя вот я, признаюсь честно, я обожаю дождь, обожаю такую атмосферу, и мне это, конечно, очень нравится, да и вообще та погода, которая сейчас за окном этим летом, мне прям комфортно, я ее люблю и желаю, конечно, чтобы она оставалась такой же. Но есть множество людей, которые говорят об обратном, хотят жары, чтобы можно было погреть свои косточки, свое тело на солнце, но вот пока только довольствуемся тем, что есть. В общем, друзья, пишите, рассказывайте, какая погода вам больше нравится. Ну и не забывайте передавать привет родным и близким в эфире Радио Хит.
1: Смотри, смотри.

0: Реклама.
1: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 20, ночью плюс 17, в Оренбурге плюс 21, ночью плюс 16, в Ясном плюс 21, ночью до плюс 13, в Кувандыке и Медногорске плюс 21, ночью плюс 13. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Это заключительный час на сегодня, и мы не останавливаемся на достигнутом, а продолжаем заряжаться хорошим настроением, яркими, позитивными эмоциями, естественно, слушать самую приятную и теплую музыку, звучащую в эфире Радио Хит. Кстати, теплое состояние, теплая атмосфера нам очень требуется, ведь за окном снова похолодало, дождь, и все это неприятное, казалось бы, атмосфера. Так что давайте греться вместе под самые лучшие треки.

0: Реклама. Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов. Ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: конечно, под такие летние ритмы хотелось бы зажигать где-нибудь на пляже, на солнце и, естественно, наслаждаться действительно летней погодой, но пока довольствуемся тем, что есть. Так что, друзья, давайте согреваться. Естественно, это можно сделать сообщениями, приятными словами и так далее, признаниями в любви даже. Либо же вы можете просто включить музыку от радио «Хит» на полную мощь, громкость на максимум, танцевать, плясать и веселиться уже сейчас. Тем более, что совместного времени осталось не так много, а мы хотели бы сделать, совершить здесь все этим вечером. Так что подключайся.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Ну что ж, друзья, вот завтра мы будем снова сидеть здесь в эфире Радио Хит, ожидать сообщений от вас, ну и, конечно, ожидать то, что вы будете рассказывать за свой рабочий день. Да, как он у вас проходит, что интересного, что вас запомнится вдруг, и вы будете на следующих выходных сидеть и говорить: а вот в понедельник было классно, мы вот делали замечательную работу, да, свершили ее на 100%, и потом неделю.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Софион Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Софион Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Самое время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 18, ночью плюс 17. В Оренбурге плюс 19, ночью плюс 16. В Ясном также плюс 19, ночью до плюс 13. В Кувандыке и Медногорске плюс 16, ночью плюс 13. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Сефион Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Сефион Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: на Урале полночь. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Реклама. Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина». Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
1: Телефон рекламной службы 25.

0: слушай, чувствуй, смотри. Смотри радио.
1: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале. Час ночи.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
1: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260. Без возрастных ограничений.

0: girls go wild.
1: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
2: Смотри радио.
3: На Урале 2 часа.
4: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились в

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились